Этот от цыгане музыка, а шарком бон. Цик боярок, а контрастный, а цак бон. Кукурица тек, а задецегек.